0: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: «Волгоград ФМ» в ритме твоего.

0: Волгоград FM.
1: Знаем, что любишь.
0: 101.5.
1: Твое время. 4 часа.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время.
1: 5 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время. 6 часов.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время.
1: 7 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время.
1: 8 часов.

0: Реклама.
1: Ну что опять за рок-концерт в машине?
2: Да просто Мурзик сильно нервничает.
1: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
2: Мурзик, это же просто песня какая-то.
1: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Спонсор точного времени ООО «Центр хирургии глаза» на улице Базарова, 20.
1: Твое время. 9 часов. Реклама.
2: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
3: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 30 сентября. Лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.

0: Реклама.
1: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль, Волжский, 205-505.
3: Пора проверить здоровье. В Гемотест акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Акция продлится с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Когда ты в последний раз делала что-то просто для себя? Волжский, наконец-то. Magic Sun теперь и у вас. Красота и загар в Волгограде и Волжском. Солярий, волосы, ногти, брови. 49-92-29. Magic Sun. Начни с себя.
4: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM. Спонсор конкурса ООО «Алешка». Бар «Руки вверх».
5: Ежедневно с 6 вечера до 6 утра в баре «Руки вверх». Любимые хиты, развлекательные программы, танцы и атмосферное караоке. Вечер в компании друзей, корпоратив, день рождения. Бар «Руки вверх». Телефон 200-913. Категория 18+.
6: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52-62-44.

0: Реклама.
1: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
3: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
4: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности.
5: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Волгоград FM представляет Рябцев Fashion Show. Стильные тренды, последние коллекции, яркие новинки обсуждают Алексей Рябцев и Виктория Сотникова. Слушай в прямом эфире каждую среду в 17:00 на Волгоград FM.
0: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: спонсор точного времени ООО «Центр хирургии глаза» на улице Базарова, 20.
1: Твое время.
2: 11 часов.
1: Реклама.
3: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
4: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 30 сентября лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52 92 92. Улица Базарова, 20.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101,5.

0: Реклама. Нужна гибкая черепица? Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
1: Когда ты в последний раз делала что-то просто для себя? Волжский, наконец-то! Magic Sun теперь и у вас. Красота и загар в Волгограде и Волжском. Солярий, волосы, ногти, брови. 49-92-29. Magic Sun. Начни с себя.
2: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
3: Ну что опять за рок-концерт в машине?
4: Да просто Мурзик сильно нервничает.
3: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
4: Мурзик, это же просто песня какая-то.
3: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Реклама. Супер цена в гипермаркете «Маяк». Ребрышки говяжьи замороженные весовые. 409,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк». ТЦ «Привоз» Красноармейского района.
1: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
2: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Туп Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
0: Волгоград FM представляет «Бизнес-среда». Программа, полезная и начинающему, и опытному бизнесмену.
4: Я ее ведущий, Григорий Евдокимов, основатель и руководитель бизнес-клуба. Вместе с приглашенными экспертами мы обсуждаем важные и актуальные темы.
0: «Бизнес-среда». Программа о предпринимателях и для предпринимателей. Каждую среду в 12.00 на Волгоград FM 101.5. Категория 12+.
5: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Твое время.
1: 12 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города.

0: Реклама.
1: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль, Волжский, 205-505.

0: Вангард. Телефон 200-202.
1: Лучший союз – вы и дом от Югдомплюс.
2: Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочный образец. Город Волжский. Торговый комплекс «Волгамолл». 50-26-53.
3: Милкшейк. Шейк-шейк. Вам порцию милкшейк? Опять? Милк.

0: shakevlg.ru.
1: Премьера СТС.
2: Отдаю вам Макара на обучение.
3: Пап, ты чё? Какое обучение?
2: Походу, он один с тобой справиться может.
4: Это вам дорого выйдет.
2: Цена? Твоя жизнь.
4: А можно бонус какой-нибудь?
1: Один из самых ожидаемых сериалов года, по мнению кинокритиков.
5: Он, походу, бессмертный.
4: А ты не думала к логопеду обратиться?
5: Зачем? Я вы не картавая.
1: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
6: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Спонсор точного времени ООО «Центр хирургии глаза» на улице Базарова, 20.
1: Твое время. 13 часов. Реклама.
2: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
3: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 30 сентября. Лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52 92 92. Улица Базарова, 20.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
6: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101,5.

0: Реклама.
1: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
3: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс успокоин. Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
4: Нужны забор жалюзи или штакетник? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
5: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ. Спонсор конкурса ООО «Алешка». Бар «Руки вверх».
6: Ежедневно с 6 вечера до 6 утра в баре «Руки вверх». Любимые хиты, развлекательные программы, танцы и атмосферное караоке. Вечер в компании друзей, корпоратив, день рождения. Бар «Руки вверх». Телефон 200-913. Категория 18+.
7: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Копируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь. Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
1: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль 977-377.
3: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала, телефон 8-961-086-2385.
4: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM. 52 62 44.

0: Реклама. Супер цена в гипермаркете «Маяк». Ребрышки говяжьи замороженные весовые. 409,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк». ТЦ «Привоз» Красноармейского района.
1: Когда ты в последний раз делала что-то просто для себя? Волжский, наконец-то! Magic Sun теперь и у вас! Красота и загар в Волгограде и Волжском. Солярий, волосы, ногти, брови. 49-92-29. Magic Sun. Начни с себя.
2: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
0: Волгоград FM представляет Рябцев Fashion Show. Стильные тренды, последние коллекции, яркие новинки обсуждают Алексей Рябцев и Виктория Сотникова. Слушай в прямом эфире каждую среду в 17:00 на Волгоград FM.
3: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Спонсор точного времени ООО «Центр хирургии глаза» на улице Базарова, 20.
1: Твое время.
2: 15 часов.
1: Реклама.
3: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
4: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 30 сентября. Лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Волгоград ФМ. В ритме твоего города. 101.5. 101.5.

0: Реклама.
1: Ну что опять за рок-концерт в машине?
2: Да просто Мурзик сильно нервничает.
1: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
2: Мурзик, это же просто песня какая-то.
1: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Когда ты в последний раз делала что-то просто для себя? Волжский, наконец. Magic Sun теперь и у вас. Красота и загар в Волгограде и Волжском. Солярий, волосы, ногти, брови. 49-92-29. Magic Sun. Начни с себя.
5: Премьера СТС.
6: Отдаю вам Макара на обучение.
7: Пап, ты чё? Какое обучение?
6: Походу, он один с тобой справиться может.
8: Это вам дорого выйдет.
6: Цена? Твоя жизнь.
8: А можно бонус какой-нибудь?
5: Один из самых ожидаемых сериалов года, по мнению кинокритиков.
9: Он, походу, бессмертный.
8: А ты не думала к логопеду обратиться?
9: Зачем? Я же не картавая.
5: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Твое время 16:00.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Супер цена в гипермаркете «Маяк». Ребрышки говяжьи замороженные весовые. 409,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк». ТЦ «Привоз» Красноармейского района.
2: Пора проверить здоровье. В Гемотест акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Акция продлится с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
4: Волгоград FM представляет «Бизнес-среда». Программа, полезная и начинающему, и опытному бизнесмену.
5: Я ее ведущий, Григорий Евдокимов, основатель и руководитель бизнес-клуба. Вместе с приглашенными экспертами мы обсуждаем важные актуальные темы.
4: «Бизнес-среда». Программа о предпринимателях и для предпринимателей. Каждую среду в 12.00 на Волгоград FM 101.5. Категория 12+.
6: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Регистрируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль 977-377.
4: Когда ты в последний раз делала что-то просто для себя? Волжский, наконец-то. Magic Sun теперь и у вас. Красота и загар в Волгограде и Волжском. Солярий, волосы, ногти, брови. 49-92-29. Magic Sun. Начни с себя.
5: Эх, сейчас бы в отпуск.
6: Лучше окна поменяй. Со скидкой 60% у Аквалича до 30 сентября.
7: 43-55-13.
8: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM. 52-62-44.

0: Реклама.
1: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.
3: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
5: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
6: Волгоград FM представляет Рябцев Fashion Show. Стильные тренды, последние коллекции, яркие новинки обсуждают Алексей Рябцев и Виктория Сотникова. Слушай в прямом эфире каждую среду в 17:00 на Волгоград FM.
7: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Спонсор точного времени ООО «Центр хирургии глаза» на улице Базарова, 20.
1: Твое время. 17 часов. Реклама.
2: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
3: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 30 сентября. Лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52 92 92. Улица Базарова, 20.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101,5. 101,5.

0: Реклама.
1: Нужны металлочерепица и профнастил? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
2: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
3: Лучший союз – вы и дом от «Югдом+».
4: Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочный образец. Город Волжский. Торговый комплекс «Волга-Молл». 50-26-53.
5: Суперцена в гипермаркете «Маяк». Ребрышки говяжьи замороженные весовые. 409,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк». ТЦ «Привоз» Красноармейского района.
6: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ. Спонсор конкурса ООО «Алешка». Бар «Руки вверх».
3: Ежедневно с 6 вечера до 6 утра в баре «Руки вверх». Любимые хиты, развлекательные программы, танцы и атмосферное караоке. Вечер в компании друзей, корпоратив, день рождения. Бар «Руки вверх». Телефон 200-913. Категория 18+.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: «Ангард» на парковке «Мармелад».
1: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8-961-086-23-85.
2: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
3: Премьера СТС.
4: Отдаю вам Макара на обучение.
5: Пап, ты че? Какое обучение?
4: Походу, он один с тобой справиться может.
6: Это вам дорого выйдет.
4: Цена? Твоя жизнь.
6: А можно бонус какой-нибудь?
3: Один из самых ожидаемых сериалов года, по мнению кинокритиков.
5: Он, походу, бессмертный.
6: А ты не думала к логопеду обратиться?
5: Зачем? Я же не картавая.
3: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Реклама.
1: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
2: Звонок для учителя. А суперцены на важные анализы в гемотест. Для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Волгоград ФМ представляет «Бизнес-среда». Программа, полезная и начинающему, и опытному бизнесмену.
5: Я ее ведущий, Григорий Евдокимов, основатель и руководитель бизнес-клуба. Вместе с приглашенными экспертами мы обсуждаем важные актуальные темы.
4: «Бизнес-среда». Программа о предпринимателях и для предпринимателей. Каждую среду в 12.00 на Волгоград ФМ 101.5. Категория 12+.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202.
1: Супер цена в гипермаркете «Маяк». Ребрышки говяжьи замороженные весовые. 409,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк». ТЦ «Привоз» Красноармейского района.
2: Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация в сети магазинов «Обойная сила». Если вы ждали

0: Сила. Университетский 91А, Иштеменко 36. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
1: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM. Спонсор конкурса ООО «Алешка». Бар «Руки вверх».
2: Ежедневно с 6 вечера до 6 утра в баре «Руки вверх». Любимые хиты, развлекательные программы, танцы и атмосферное караоке. Вечер в компании друзей, корпоратив, день рождения. Бар «Руки вверх». Телефон 200-913. Категория 18+.
3: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

Волгоград FM 101.5. Love is the strangest thing. Just

0: Реклама.
1: Супер цена в гипермаркете «Маяк». Ребрышки говяжьи замороженные весовые. 409,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк». ТЦ «Привоз» Красноармейского района.
2: Когда ты в последний раз делала что-то просто для себя? Волжский, наконец-то! Magic Sun теперь и у вас. Красота и загар в Волгограде и Волжском. Солярий, волосы, ногти, брови. 49,92,29. Magic Sun. Начни с себя.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
5: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
6: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
1: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.
2: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: Волгоград FM представляет «Бизнес-среда». Программа, полезная и начинающему, и опытному бизнесмену.
4: Я ее ведущий, Григорий Евдокимов, основатель и руководитель бизнес-клуба. Вместе с приглашенными экспертами мы обсуждаем важные актуальные темы.
3: «Бизнес-среда». Программа о предпринимателях и для предпринимателей. Каждую среду в 12.00 на Волгоград FM 101.5. Категория 12+.
0: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: твое время.
1: 20 часов.
0: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Live from the Enhanced Studios in London.

0: Твое время. 4:00.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время. 1 час.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: что любишь.
1: Волгоград FM.

Гага-ФМ. Знаем, что любишь. 101.5.

0: Твое время. 2 часа.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.